0: Радио «Столица». Слухай, любимая. Ад войны до перамоги. Про важные подеи и об героях Великой Айчинной. Про подвиги и память у проекте «Дорогами перамоги». Кожную субботу и неделю у 6:40 на радио «Столица».
1: Кожный день слухай лепшие хиты у эфиры «Радио Столица» и голосуй за их на сайте radiostolica.by. Подтримай лепшее, слухай любимое.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Беларускіх салдат на Украіне не было і не будзе. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў, калі адказваў на пытанні журналістаў на полях саміту ЕАЭС у Астане. Кіраўнік нашай дзяржавы расказаў, адкуль растуць ногі фэйкаў о поступленні Беларусі ў вайну.
2: Адну прычыну я называў. С амерыканцамі мы разгаварываем. Пазіцыя Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизионщики. Я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинутся и захватят какой-то районный центр. Слушайте, не дай бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Я пытаюсь президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Это пережить, это не так просто. Мне его просто жаль. Я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию.
1: Летняя школа Сусветной организации интеллектуальной уласности откроется сегодня у Минску. Адукационный проект пройдет по 12 червня. Студенты у высших навучальных установ и молодых специалистов чакае интенсивное навучание под керавництвом авторитетных международных экспертов. У программу включены лекции, ситуационные агульни, разборы реальных кейсов сферы патентных систем, обороны авторских прав, зеленых технологий и керавания личбовыми активами. По выниках курса все удельники отримают сертификаты международного узровня. Жилёва-коммунальная господарка Минской области и громадское объединение «Беларусь» будут разом добраупорядковывать столичный регион. Работы проведут каля шматповерховых домов у парках, скверах и на пляжах. По 14 червня особливая увага надается безопасности и комфорту детей. Стартует инициатива у городе Червень с ремонту дитячего гульнявого обсталявания на трех участках у районе улиц Нараулянской и Барыкина. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 20-22, у Гродні, Віцебскую, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы да 22 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У перший день лета дыхать чистым паветрам і гулять по унікальным месцам. По помніку ледавіковага перыяду на тэрыторыі больш чым 1000 гектараў, дзе ёсць дрэва кахання, Коршакава гара і мішка на дрэве. Едзем у рэспубліканскі заказнік Мазырскія яры і на аднайменную экастежку. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокация.
2: Овраги – это не только вот здесь часть леса, это наш город. Наш город почти весь на оврагах находится. Если вы приезжали по Мозырю, вот эти вот горы, склоны, прям уши иногда залаживают, потому что перепады 60-70 метров между склонами получается. Вот мы пройдем, разница температуры ощутимая даже. Если здесь тепло, когда мы стоим, то там мы замерзнем.
1: И розница 12 градусов. Зусім не хихоньки-хахоньки. Увогуле, самі яры створил 200-300 тысяч ходов тому ледовик. А заказнику сёлета 40. За гэты час ён стал притягальным местом с особливыми локациями и нават уникальностями. Рассказывает инженер по лесоодновлению и мелиорации Мазырского доследного лясгаса Оксана Ника.
2: На тропе есть одно место – насаждение бука. Бук европейский. Только два насаждения во всей Беларуси есть. Скоро собираемся там семена собирать, да, и будем залаживать. У нас есть в лесхозе свой питомник. Вот такие интересные какие-то деревья, где есть, мы собираем, и там это вот все потихонечку разводим и вводим потом в лес.
1: Бук-бук, амаля нам так само хочется у лес. Тому идем по экостежце, довшиня якой километр 200 метров. На шляху информационные стенды, на яких флоры фауна заказника. И показальники есть, каб не пропустить цікавості. Наприклад, дрэва кахання з легендой. Подказывая намесник керовника организации по эдологичной работе Мазырского доследного лясгаса Вольга Пивоварова.
3: Старые времена, молодая пара очень любили друг друга, а родители были против. И вот они убежали, можно сказать, в лес, взявшись за руки, попросили Бога, чтобы они остались навсегда вместе. Можем к нему пройти, да?
4: Да,
3: там Бук идет, да, вот они вместе как за ручку взялись, и молодожены очень много приезжают, повязывают ленточки, загадывают желания.
1: Да любой человек загадать может. Достатково пройти под огульной рукой дрэў, докрануться до их и попросить самое-самое. Думаю, не обовязково с каханем связанное. Якой вось утульности попросить, релаксу. И тут далеко идти не трэба. Для гэтага есть специальное место. Босаногая стежка должиной каля 25 метров.
3: Для того, чтобы пройти по босоногой тропе, то есть у нас есть локация, это первая шишки, щепа, щебень, кора, нарезанные пятачки, песок, опилки, опять же, ступеньками сделаны пятачки, шишки, камни. В принципе, как бы тропа, она укрепляет иммунитет. Если кто-то хочет пройти по ней, ну, это, соответственно, надо в теплый период желательно проходить по ней босиком. Осуществляет массаж ступней. Вот такие вот моменты.
1: А мы идем далее. Напереди мишка на древе.
3: Почему так называется? Береза. И на березе нарость такая в виде мишки. Как смотрящий за оврагами. Вот мы начинаем подходить. Угу, сидит.
1: Головное близко не подыходить, бо чем меньше отлеглость помеж вами, тем меньше медведчага застается. Да и силы поберегчи варта, бо хутка на гору Коршакову будет уздым.
3: Это самая высокая точка в Мозыре, 227 метров, то есть почти 221 метр.
1: Зручный обуток поможет и подняться, и спуститься с Коршаковой горы. А там и прыгожа, и дух захопливая, и голова так само крутится. Может, яна и от чистого поветра такое робить, кто ведая. Але докладно, Мазырские яры – это тое самое место, где и гуляется цікаво, и дыхается на полницу, еще и уражение ушмат. Эмоций столько ж. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси! Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: У Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 20-22, у Гродні, Віцебскай, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы да 22 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Реклама на радио столица.
2: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Паехалі!
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, я гляджу так у нас на ситуацию на дорогах столицы. Яшчэ там лето не почалось, в этом сэнсе. Як, так, как мы привыкли, 3-4,
3: ну,
2: максимум, ну, 2, так, ось, а тут 5. У нас лето начинается с 5 баллов, и ситуация есть, про какие треба вам рассказать обовязково. По-перше, я гляджу тут у нас, что это за улица? Это улица Аранская, недалеко от скрыжования с Могилевской Володько. Тут у нас ДТЗ здарылася. Зломался, в 7.47 написано, там червоные стрелочки, тому сябры, будьте уважны, вы из улицы Володько. Ну, тут на светлофоры бордовые, 3 есть бордовые стрелочки. Так что, звертайте увагу, может и на это. Улица Жуковская у нас тут крышечку поболее, больше этих бордовых стрелочек. И яны есть. Откуда яны идут? От вот, пешеходного перехода. И идут так, от першага, ну, и до самой улицы Могилевской. До самой улицы Могилевской. Это бордовые стрелочки. Есть там сябры, так что так само будьте уважливые. Улица Свердлова у нас червоненькая от улицы Ульяновской. Да и Ульяновская у бок Свердлова так само. Я на червоная недалеко пошла. Так ладно, поехала. Проспект Незалежности у нас червоненький, червоненький. Откуда? Амаль что от улицы Бабруйской. Так, и сюды ён чырвоны, да, скрыжавання з вуліцы Валадарскага, ну і далей нават да гарадскога вала. Сам гарадскі вал у бок Незалежнасці у нас чырвоны. Далей у нас Незалежнасці скрыжавання з Леніна чырвона, а сама Леніна яшчэ і чырвона бардовая. Так, проспект Незалежности, где у нас протягивается. Ну, далее такая желто-зеленая история, ничего надзвычайного. Я еще бачу ДТЗ, давайте его так само позначим. И я, ну, у нас это ДТЗ было, ага, есть. Знаешь, шелося на проспекте Незалежности, там, где, когда в город едете, ось Борисовский тракт, это метро, и у правом раде, не, в среднем раде 8.00 позначено ДТЗ. Не па. А не, я ж ужо проехал хоть месяц. Я таки думаю, это ж мой маршрут, я рухался, ничего там такого не бачу. Але ж гэта ўжо было пазні. Так, что у нас яшчэ пазначана па ДТЗ? Яшчэ некалькі ёсць. Таму давайте вернем. Будем звертаць на гэта увагу. Проспект Пушкіна з вуліцы Матусейшых. Скажыванне ведаеце, 8.17. Пазначана ДТЗ. Ну, там такая пакуль што жоўта-зялёная гісторыя. І яшчэ ДТЗ у нас позначено, бачу, докладно было, коли оно не зникло. Не изникло ДТЗ у нас на улице Шаранговича. У среднем разе оно 8.19 позначено, зусим свеженько. А лишь на Шаранговича покуль, что у нас желтые стрелочки. Ну и ситуация, будем так само сподеваться, она сильно не изменится. Улица Пономаренки, это я на, дайте не познал сдалек. Так, это я на улице Пономаренки у нас червоными стрелочками позначено. У бок проспекта Пушкина и проспекта Жукова. Тут это скрыжование, ведаете, там это участок. Ну и

0: Давайте поглядим на наш летний МКАДик. Йона у нас, хотел сказать, Амаль что?
1: Так.
0: З'явились на МКАДе, тут ДТЗшки, 757 позначены. 757 ободу позначены, а лишь на отлеглости. Коли из улицы Ваупшасова на, ну, идти из МКАДа на Ваупшасова, вот тут будете ехать, сябры, тут крышку далее у нас червоным все позначено. Позначено у нас все червоным на МКАДе. Откуда эта история тягнется? Так, лето только начинается, а уже история есть, это МКАДная. Ого, что тут? Откуда? МКАД, ну, что ж такое? Ага, вот с Партизанского проспекта, коли есть обрыв на МКАД, заезжать будете. Видите, там у нас червоные стрелочки есть, и вот, да, позначены ДТЗ, ну и сам Партизанский проспект так само червоным позначен. Так, это шерень, ага, нет, 5 баллов застается, 5 баллов застается. А, и коля Партизанского проспекта у нас еще есть, что у нас тут есть? Ну, есть у нас остатние улицы, какие у нас желто-зеленые. Ну вот, это покуль, что все, что треба отзначить, коли будут. Ну, давайте телеграм-канал Диашота инспекции поглядим. Ну, там пока что нема никаких удокладнений. Колены изъявятся обовязково. Вам про это будем огучивать информацию. А пока что, як завсёды, про контроль хуткости.
1: У нас сегодня не я. А мать, что вось так, як было, але трошки наадварот. Справа у тым, что сегодня идем по областных городах. Это так. Брест, Гомель, Гродно, Могилёв. Спис с улицами, проспектами. Все в нашем телеграм-канале Радио Столицы. Зазерните и поглядите, а нам варто рухаться далей, хутчэй.
0: Так, сябры, ну і гэта вельмі важна захоўваць дыстанцыю. Сёння ў чаргу раз гэтым пераканаўся, калі на светлафоры я спыніўся і за мной ехаў мужчына такі, ён не крышачку зазіваўся, і ён ехаў мяне на хвасце, ну, такую дыстанцыю не зусім атрымліваў, і амаль што ў апошні час ён на гэты тормоз націснуў, і гляджу я ў гэта шкло, ён мне што там мне кажа, я думаю, што ты мне кажаш? Глядзі лепш уважліва на тое, што на дарозе бываецца. Таму, сябры, контроль хуткасці гэта заўсёды тое, што мы вам кажам, і вы захоўваеце.
1: І беражыце хвост.
0: Так, беражыце хвост. Ну, а мы рухаемся наперад. У нас эзотэрыкум чакаецца, секстылі і астатніх гэтай справы ёсць. А пакуль што The Happy Fits у нас кампазіцыі Mary. Mary.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры мои, у нас уже другая година лета на хвале радио «Столица». Гэтай раніцы приемной стартовала. Ну и Дэнни Крагсон таки каже, ну, ти запытал нас, are you gonna go my way, ти збираешься ты пройти моим шляхом.
2: Я лечу. Ну, я калісьці хотела. Ну, вы ведаете эту историю, памятаете, так, как
1: так, я. Так, памятаю.
2: Ореш, мы... Добро, что прошло. Ой.
1: Уже прошло.
2: Ніколі б мені тут не було, Максима. Ну, я так, ну, я так меркую, не ведаю.
1: Ну, чому тебе не було?
2: Ділені, діяк. Это як я і фізика. Я так любила, але ведала, що разом ми ніколі не будем.
1: Слухай, ніколі не кажи, ніколі.
2: Ну, ти думаєш?
1: Ведаю.
2: Ну, ладно.
1: Ну, вот, сябры, мы сподіваємося, что ваши мары дзяцінскія, яны так само здійсняются, може, до гэтага часу. Добре, калі, ну, на вугл на гэта патрэбны толькі грошы, вось ты их зарабіў, патраціў і атрымаў асалоду. А калі вось ёсць яшчэ некія прычыны, каб гэтыя хмары здійсніць. Ну, сябры, на все трэба час. І мы памятаем, что гэты секстынь, так, Сонца и Сатурна, ён пануе, и ён каже, не спяшайся.
2: Будь дисциплінованим, ён так каже.
1: Зрабі план і притримлювайся його. Ну і ми, як завжди, притримлюємося плана, і тому у нас зараз рубрика «За рулем». Алло, нечто термінове?
3: Я ж просила тебе, а ты...
1: Слухай, давай пізні, я за рулем. Ну что, сябры, про столицу мы еще поговорим, потому что на усходе от Минска з'явится новая дорога. А новая дорога, это завсёды добра, это меньше пробок и так далее. От 6-го километра МКАД начали будовать дорогу у бок жилого комплексу каля агрогородка Колодзіш.
2: О, мось, вам привитание.
1: Ты, кто ездил в казачный лес, ведая все это. А дорога будет идти параллельно и снующей, и она будет вести у ЖК «Зеленая гавань». Перший адрезок протягнется от чыгуначнага пераезда. Некоторые участки с причины великих перепадов вышини створить методом микротуннелявання.
2: Микротуннелявання? Туннель будет, значит, микротуннель.
1: Так. Так. Это значит закрытым способом под землей. А?
2: Стоп, почекайте. Спочатку Володар Перстенков мы там будуем, а потом и дорогу под землей.
1: Ну, может, не треба буде у гэтый шир под Ярославлем ехать. Вось,
2: правильно, пойдем вниз.
1: Мясцовый шир под колодзішчами.
2: Так ты будешь, я не разумею, ты будешь ехать спочатку по дорозе, а потом треба буде з'ехать под землю?
1: Так, так.
2: Ну, это фантастика. Это твой шлях.
1: Я про что и кажу. Обещаю, что объект будет с якостным покрытием, бортовой мосткой и осветлением, а так само с подорожными сетками и коммуникациями. Вот им лику коллектором диаметром 1200 мм. Для зручности жахаров побудуют пешеходные и велосипедные дорожки, размежеванные специальной тактильной плиткой.
2: Еще и тактильная плитка. Что робится там?
1: Что робится? Так, это наша сучасность. Ну, довольно цікаво будзе паглядзіць, паездзіць, сябры. Вось такія у нас навіны для тых, хто за рулём. Ну, а вы ўжо паглядзіце. У мяне гэты званочак дзінкнуў, што ў нас у телеграм-канале «Радіо Сталіца» з'явіўся пост-падказачка на нашы ракавыя думачкі. Сябры, гэта у вас ёсць магчымасць здагадацца пра тое, якую кампазіцію, які гурт мы будзем альбо выканаўцу слухаць напрыканцы гэтага дзіна. І, магчыма, нехта з вас будзе гэта рабіць яшчэ ў якасці пераможца. Ну, а калі кружочка праказкі будзе недастаткова, то дачакайце, мы таксама ў хуткім часе і вернемся з нашымі падказкамі пра групу. Ну і, сябры, пакуль што ў нас Autumn Kings на хвалі Shake Charm. Заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что за пригожость, пробач меня, Вася. Ну
0: что,
1: так это было
0: пригоже.
1: Ну песня, ну так, дорога.
0: Так. Аукцион. Дорога, сябры. Коли я на есть. Да речи, слухай, мы учора вертались от моих батьков, и навіта гэта дорога, гэта ось такие особные, як кажуть, вайб, и приемно завсёды. Я, ну, не здарма кажу, что это одно из таких моих хобби, калі ёсць магчымасць вандраваць за рулём по Беларусі, ну, ці дзесьці яшчэ, ось, гэта завсёды приемно.
1: О,
0: гэта
1: так.
0: Адчуваецца асобна. Сябры, ну, а вы зазірніце, калі ласка, у нас наш телеграм-канал «Радио Столица». Там есть уже у нас червеньский, первый червеньский кружочек.
1: О, так.
0: Кружочек подказка на наши роковые думочки. Когда вы не ведаете, что это такое, что с этим робить, потлумачим. Вам треба по кружочку и по той информации, которую мы будем огучивать на хвале, сдогадаться, что за гурт, что за композиция прогучает на проконце годины. Ну и когда вы это сделаете первым, ну и на вову это сделаете, то в якости переможца еще и будете слушать музычную композицию. Ну и давайте, подказки про

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Рассказываю.
0: Давай.
2: И вас прошу долучиться до нашей дискуссии, бо тема надзвичайно серьезная. Мы размовляем про отношения. Сегодня у нашей пені дзён, и вот одразу питання. Ну вот какие показчики, на вашу думку, свідчать про то, что человек хочет с вами отношения? Не про, ну, давайте так, стосунки.
0: Но, коли он протягивает с вами размовлять, сустракаться, это уже добрые знаки отзнаки, потому что есть такое, на первое споткание сходили, ну, а может, это такое еще не споткание, просто там, пойдем у театра, ну, пойдем, так, и все, после этого...
2: Кино, там, домино, там разные такие. Просто так, выпадково. Давайте посидим разом 4 годины.
0: Так.
2: Ну, вот час. Я думаю, что это самый правильный показчик. Час, когда ты отводишь для человека, знаходишь у своем шильном таким раскладе, это добрый показчик. На вось навуковцы еще додают. Ой, ваш сябр хочет с вами относен, коли он весь час платит за вас при встречах. Ой, як, тут такая грошовая нюансы есть. До такого снова пришли навуковцы. Говорка про тих самых у двукосях просто сябро. И доследчики речат, что регулярная оплата рахунков одна из эволюционных прикмет симпатии флирту. Значит, вам варто задуматься, коли сябр постоянно бере на себе выдатки, альбо оплачивая большую частку суместных марнаванняў падчас сустрэч. Затым ён укладваецца ў сяброўства так, быццам гэта падобна на заляцанне. Ну і такая шчодрасць працягваецца доўгі час, а не абмяжоўваецца некалькімі такімі выпадковымі жэстамі. Калі вось гэтыя тры моманты вы назіраеце, значыць, гэты проста сябар прэтэндуе эвалюцыйна на нешта большае.
0: Ну, а потым у соцсетках глядзіш вось гэтае відэа, дзе дзяўчатам, ну, прыкладна 18, 19, 20 гадоў задаюць пытанне, а колькі павінен зарабляць твой хлопец, малады чалавек? Ну, я не ведаю, ну, прыкладна 5000.
2: Чего, фантиков?
0: Чего там недоукладняется, но прикладно такие личбы.
2: И подпись. Мы не друзья, не любимые. Просто так. Учимся подобные.
0: Ну, видишь, тут разные, до речи, доследования. Я здесь бачу, что мужчина, коли он не такого, не историчного типу, так ён спачатку прыглядаецца да чалавека, які побач, ну, да дзяўчыны альбо да жанчыны, і толькі з цягам часу, калі ён упэўнены ўжо, што гэта менавіта той чалавек, з якім ён гатовы звязаць сваё жыццё, з якім ён будзе, як кажуць, рухаць наперад і
2: возьме за руку,
0: так. Ён толькі тады праз пэўны час будзе укладацца ў гэта мероприемство.
2: Згодна с тобой, Василь. Твои слова просто золото.
0: Вот так у нас отрывливается пенадзён наших. Ну что, в худким часть мы вернемся, потому что у нас есть еще и роковые думашки про музычную композицию, а пока что заставайтесь на хвале.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Национальный банк выпустил оборачение новую банкноту номиналом 200 рублей. В установе отзначили, что купюры узору 2009 года, которые находятся у оборачения, застаются законным платежным сродком. Кроме некоторых измен у дизайне, удосконаленный охранный комплекс. Додаденный доведенный знак, який уявляет собой вельми светлый малюнок номиналу 200, охранная нитка заменена на больше широкую. Повеличена износоустойливость за кошт двухбокового лакирования. Заборонены на наведывание лясов заховываются в 4 районах Брестской области – Жабинковским, Пинским, Кобринским и Ивановским. Обмежование действует амаль на всей Гродинской области, кроме Вороновского, Лицкого, Дятловского, Новогрудского и Карелицкого районов. Свободными для наведывания являются территории Могилевской, Минской и Гомельской областей, а так само Витебского региона за выключением Поставского района. Осушивать оперативную обстановку в лесах Беларуси можно на интерактивной карте Минлясгаса. Летние каникулы начались у детей. У связи с этим инспекторы руху закликают водителя проявлять особливую пильность в местах махчимого знахуджения неполнолетних. Об этом нагадала начальник отделения Головного управления Державной инспекции Вероника Романькова.
2: Поведение ребенка на дороге может быть нелогичным и непредсказуемым. В этот период госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание детской безопасности и повторить основные правила дорожного движения. Поведение на улице, особенно во дворе и на пешеходных переходах. Обсудить возможные потенциальные опасности на пути. Наибольшую опасность в летний период представляют дворовые территории. Рост ребенка невысокий, поэтому у водителя не остается шанса его заметить. И только движение с минимальной скоростью во дворе убережет вас от беды. Уделите особое внимание безопасной перевозке несовершеннолетних. Перед тем, как отпустить ребенка самостоятельно кататься на велосипеде или самокате, убедитесь, что он будет делать это безопасно. Исключите доступ подростков к ключам от автомобилей, мотоциклов и мопедов. Помните, дети учатся на примере взрослых, поэтому необходимо показывать им пример правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте, объяснять, почему это важно. Напоминаем, что велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны спешиваться и пересекать проезжую часть с соблюдением требований для пешеходов. А это значит, убедившись, что вас заметили и пропускают, в темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.
1: У Мінску зараз каля 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность и переважно без опадков, местами порывистый ветер. Температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гомеля 20-22, у Гродні, Витебской, Могилеве 21-23, у Бресте 22-24, у столицы до 22 градусов тепла без опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Харчовую бяспеку и развитие сельской господарки обмеркуют сегодня у Палацы Незалежности, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Александр Лукашенко сустрянется с генеральным директором Харчовой сельскохозяйственной организации ААН Тюндуньюем. Подробности в наступных выпусках. Подразделение Министерства по надзвичайных ситуациях ликвидовали пожар на территории предприемства «Атлант» на проспекте Пераможца у Минску. Поводле оперативных данных отбылось узгорание другасных сыровины металличным складским будинком. Технологичный процесс не порушены, потерпелых нямам, причины и обставины здарыния высветляются. На летних каникулах рызыка для безопасности и здоровья детей значительно увеличивается. Министерство внутренних справ нагадывает батькам об необходимости надать особливую увагу неполнолетнему в этот час. Комментарий представника Головного управления охраны правопорядка и профилактики Романа Бардеева.
2: В период школьных каникул правоохранители принимают повышенные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий с участием подростков. Большинство таких случаев связаны с употреблением психоактивных веществ, алкоголя, сигарет, вейпов и наркотиков. К сожалению, дети не задумываются и об опасностях, подстерегающих их в сети интернет. Именно там расставляют капканы педофилы, мошенники, организаторы наркобизнеса. Практика показывает, фактов вовлечения несовершеннолетних в распространение запрещенных веществ, а также киберпреступления, становится больше именно летом. Опасность подстерегает детей также на дорогах, у водоемов, на игровых площадках и во дворах. МВД напоминает, купание детям до 14 лет без присмотра взрослых запрещено. Находиться на улице в ночное время лицам младше 16 лет можно только в сопровождении совершеннолетних. Чтобы каникулы прошли безопасно, родителям следует еще раз напомнить несовершеннолетним о необходимости соблюдения мер личной безопасности, а также цифровой гигиены. Родители, интересуйтесь кругом общения детей, установите с ними по-настоящему доверительные отношения. Совместными усилиями мы сможем уберечь их от беды.
1: Минску зараз каля 17 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность и переважно без опадков. Местами порывистый ветер. Температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гомеле 20-22, у Гродне, Витебской, Могилеве 21-23, у Бресте 22-24, у столице до 22 градусов тепла без опадков.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчына прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трыумф Юліі Несцярэнка на алімпійскіх гульнях у Афінах і цяпер выглядае загадкай. 25-гадовая дзяўчына з Брэста, якая не была ў ліце сусветнага спрынту і годам раней удзельнічала ў чэмпіянаце свету толькі ў складзе эстафеты, раптам скінула з асабістага дасягнення больш за паўсекунды, а людзі б'юцца за сотыя, і пакінула за спінай зорных апаненток з США, Ямайки, Багемских островов, Франции. Ни разу пошли афинских гульню Нестеренко не доблизилась до 11 секунд и, как следство, не брала титулу. Будущая олимпийская чемпионка народилась у Бресте у семьи Виктора и Тамары Барцевич, выпускников БНТУ. Тамара працавала диспетчером у транспортном отделе, Виктор был заузятым волейболистом, удельником розных матчей и споборництв. У зимку семья ходила на лыжах у бассейна и не раз выступала у конкурсах «Тата, мама, я спортивная семья». Юля уже в дзяцінстве звернула на себе увагу жвавостью. Любовь до легкой атлетики ее и привил наставник физкультуры Сергей Владимирович Соляманович, до якого она с задоволением ходила и на позашкольные занятки. Выхованный доброзычливый человек ставился до дзяцей с теплынёй и затекавленностью, не напруживал монотонными пробежками и практикованиями, а развивал у гульнях и эстафетах. Спочатку у яго займалась старейшая на 4 годы дочка семьи Барцевич Лена. Рухальнадорная девчонка по просьбе наставника поспехово выступала за школу, але займацца спортом не жадала. А вот Юля іншая справа. Яна росла непоседой, доставляла батькам шмат клопотов. У адрозненні ад Лены вучоба яе мало цікавіла, зато рух был нормальным станом, а спаборніцтвы успрымаліся як свята. Про таких теперь кажуть гиперактивное дитя. Калі ішло дзяленне на эстафетные команды, за яе разгараліся сапраўдные битвы. Дети бачили, что гэтая дзяўчынка приносит перамогу. Калі Юля подросла, Сергей Владимирович продав яе ў дзіцяча-юнацкую спартыўную школу калегу Барысу Хаткевічу. Пачаліся напружаныя трэніроўкі, праца на адрэзках. Праз год з невялікім Юля выйграла міжнародны дзіцяча-юнацкі турнір памяці генерала Карбышева з вынікам кандыдата ў майстры спорту 60 метраў за 7,5 секунд, а дзяўчынцы было ўсяго 13. І гэта было толькі пачаткам бліскучай кар'еры.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Пачынаецца лета, у дзяцей доўгачаканыя канікулы, гэта значыць, многія сем'і паедуць на адпачынак і аздараўленне за мяжу. Аднак не заўсёды атрымліваецца, што дзіця адначасова могуць суправаджаць і мама, і тата. А часам і наогул яму трэба перасячы мяжу з іншымі сваякамі або ў суправаджэнні трэнераў, кіраўнікоў, творчых калектываў і іншых асоб. Парадак выезду непаўналетніх грамадзян за межы краіны вызначаецца адпаведным законам Рэспублікі Беларусь, дзе прапісаны асноўныя прынцыпы і працэдуры перасячэння мяжы. Якія дакументы патрэбна мець на руках для таго, каб дзяцей выпусцілі з краіны, ва ўсіх нюансах дапаможа разабрацца натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Інэса Буглак.
2: Сейчас эта тема очень актуальна, и ежедневно просто десятки родителей хотят оформить такое согласие, поэтому сейчас это наиболее востребовано нотариальное действие, потому что лето, все куда-то едут, планируют и все готовятся. Для выезда ребенка за пределы Республики Беларусь нужно оформить согласие родителей на такой выезд. Такое согласие не требуется, если ребенок едет с одним из родителей или с обоими родителями. Но если ребенок едет с бабушкой, дедушкой в составе организованной группы, то такое согласие обязательно для белорусских пограничников. Его нужно оформить у нотариуса. Для этого оба родителя, либо если они не могут вместе, они могут сделать каждый отдельно, должны обратиться в нотариальную контору, в любую, какая им только удобна, даже не привязываться к месту жительства, и оформить нотариальное удостоверенное согласие. При этом при себе они должны иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, чтобы проверить законные права родителей. Согласие можно оформить как на одну поездку, так и до достижения ребенком 18-летнего возраста. Еще говорю, что если ребенок выезжает в страны, где нужна виза, то посольство может потребовать, даже независимо от того, что ребенок едет с одним или с обоими родителями, согласие обоих родителей, поэтому заранее нужно об этом тоже подумать и подготовиться. Если тренер везет часто детей, да, тогда указывается, что в сопровождении тренера, либо можно указать общие фразы в составе организованной группы.
1: Нярэдкія ситуации, калі непаўналетняга падчас выезду за мяжу суправаджаюць апекуны, або один з бацькоў памёр, ці наогул звестки про, например, тату отсутничаюць у пасведчанні аб нараджэнні дзіцяці.
2: Если у ребенка есть опекун, то опекун должен прийти со своим удостоверением опекуна и тоже сделать такое согласие, чтобы потом не было проблем на границе. Еще есть такая ситуация, что один из родителей умер, но понятно, что пограничники наши этого не знают, поэтому обязательно нужно ребенку дать либо нотариально заверенную копию свидетельства о смерти второго родителя, ну, либо, если доверяете, то оригинал, потому что на границе могут быть вопросы, и одного согласия будет недостаточно. Либо, если ребенок записан со слов матери, то тоже нужно в ЗАГСе взять справочку об этом, чтобы потом у ребенка выпустили согласием только одного из родителей. И если иностранный гражданин дает согласие, то тоже нет проблем. Перевод паспорта делает у переводчика, который внесен в реестр наших переводчиков, мы все сделаем. Главное, чтобы был паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
1: Разам з тым, у некаторых выпадках нотариус не зможа засведчыць згоду на выезд дзіцяці з-за мяжу Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, калі адзін з бацькоў раней аформіў афіцыйную забарону на яго выезд, калі судом устаноўлены асаблівы парадак выезду, або ў выпадку, калі дакументы не адпавядаюць патрабаванням або адсутнічаюць іх арыгіналы.
2: Только если нет документов, удостоверяющих личность у родителей, либо они пришли в негодность. Поэтому нужно заранее все предусмотреть. Документ, удостоверяющий личность у родителей, это паспорт, либо вид на жительство, если иностранный гражданин у нас проживает, но должен быть обязательно в оригинале.
1: Таким чином, коли плануется выезд за межи нашей республики неполнолетних, батькам або іншим законным представникам дитяти, варто загадя доведаться про все особливости отрымання засвеченной нотариусом згоды и грамотно подрыхтавацца.
0: Правовое поле. Слухай, любимое.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь адыгрывае важную ролю ў забеспячэнні харчавання іншых краін. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Цюйдун Юем.
2: То, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси. Многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки.
1: Ставка рэфінансавання і ставка па крэдыце «Овернайт» зніжаныя ў Беларусі. Адпаведныя рашэнні прыняты праўленнем Нацыянальнага банка. Паменшэнне ставак стала магчымым дзякуючы ўстойлівай тэндэнцыі да зніжэння інфляцыйных працэсаў. Мера будзе садзейнічаць павышэнню даступнасці банкаўскага фінансавання ў першую чаргу на інвестыцыйныя мэты. Обласная акция по наведению парадку на придомовых территориях и у скверах стартовала в городе Червене. Работы организует жилево-коммунальная господарка Минской области совместно с громадским объединением «Беларусь». Сегодня удельники акции працуют в районе улиц Наравлянская и Барыкина. Покуль дорослые занимаются доброупорядкованием, для малых организовано свято с конкурсами, призами и аниматорами. Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-12, у дзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Магілёве 22-24, у сталіцы ўначы 8-10, у дзень 22-24 цяпла, без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, еще одна история про Константина Кінчева в дитинстве. Зараз мы с вами доведаемся, каким он был. Народился он у семьи доктора технических наук. Это был батька, инженера-механика. Это была мать. Когда он только пошел в школу, мама купила ему магнитофон, чтобы захопить сына английской мовой. Але замест этого Константин захопился рок-музыкой и прослуховыванием песен гурта «Rolling Stones». Так само его затекавил хоккей, але у вынику, и он нават некоторый час тренировался, але все ж таки у вынику зразумел, что цалком хочет займаться только музыкой. И во взросте 15 годов, будучи рокер, пачу песни Ози Осборна, после чего нават стал сам писать уласные творы в стиле гурта Black Sabbath. Прикладно у той же час уступил мясцовый гурт при фабрице пластмассовых выробов, як бас-гитариста. Далее были еще музычные коллективы, але он там неделю надолго не затримлівався, і тільки коли у Ленінграді був заснований гурт «Аліса», Кінчев не у забаві трапив у гэты колектив, після чого його популярність резко стала расти. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас іде голосування у п'ятерці наших сьогоднішніх топ-рок-фактов. Ми обираем самый цікавый факт про рокеров і їх дитинство.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, будем зараз подводить выники сегодняшнего эфира. У нас Международный день обороны детей. И мы с вами высветляли, какими были знакомитые рок-музыканты в дитинстве. Ну и який уплыв оказали их батьки на становление будущих рок-зорок. Что у нас отрымалось? Отрымалось, что три рок-факты набрали однольковую колькость голосов. Это выдатники замежного рока Пол Маккартни и Фредди Меркьюри. Это захопление музыкой Владимира Шахрына. И спорт и музыка Валерия Кипелова. Так, сябры, все у нас сегодня размерковалось. Але это только вот на теперешний момент отрымливается такая ситуация. Все еще может измениться, потому что кто-то зайдет в наш телеграм-канал «Радио Столица» и может еще почитать короткую аннотацию рок-фактов и обрать той факт, самый интересный про рокеров и их дитинство, який ему будет досподобы. Але тем не меньше, всем дякую, что эти две годинки вы пробавили час, сподеюсь, интересно и корыстно разом с нами. Для вас працавали ведущий Алла Иванова и гукорежиссер Светлана Антонова. Усім жадаем легкого понеделка, силы энергии на весь працовный тыдень. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Цюн Цзюдуньюем.
2: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. В силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор, повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире.
1: Наступное мероприемство у графику керовника державы – сустрыча с губернатором Приморского краю Олегом Кожемяком, поведомляет Пул Першага. Размова пойдет о перспективах взаимодействия помеж Минском и Владивостоком. Летняя оздоровленчая кампания стартовала у Могилеве, а у открытия подея, так само святкование Международного дня обороны детей, приняли удел больше за 200 школьников. Для их организовали насыщенную программу. Майстер-классы по выявленчим и декоративно-прикладным мастерствам, занятки по техничной творчести, включающие робототехнику и моделяванням, а так само спортивные споборництвы. Молодый человек хотел переплыть затоку Припяти и потонул у Новоуральском районе, поведомляя свод. Трагедия на водоеме отбылась в пятницу. Жыхар Ельска отпочивал с приятелями поблизу Припяти. Молодый человек пошел купаться, однако праз некоторый час зник с поверхни воды. Работники ратавальной станции достали тело за 20 метров от берега.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у перший день лета дыхать чистым паветрам і гуляць по унікальным месцы. Па помніку ледавіковага перыяду на тэрыторыі больш чым 1000 гектараў, дзе ёсць дрэва кахання, коршакава гара і мішка на дрэве. Едзем у рэспубліканскі заказнік Мазырскія яры і на аднайменную экастежку. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокация.
2: Овраги – это не только вот здесь часть леса, это наш город. Наш город почти весь на оврагах находится. Если вы приезжали по Мозырю, вот эти вот горы, склоны, прям уши иногда залаживают, потому что перепады 60-70 метров между склонами получаются. Вот мы пройдем, разница температур ощутимая даже. Если здесь тепло, когда мы стоим, то там мы замерзнем.
1: И розница 12 градусов. Зусім не хихоньки-хахоньки. Увогуле, самі яры створил 200-300 тысяч гадоў тому ледавік. А заказнику сёлета 40. За гэты час ён стал прыцягальным месцам з асаблівымі локацыями и нават уникальностями. Рассказывая инженер по лесоотновлению и мелиорации Мазырского доследного лясгаса Оксана Ника.
2: На тропе есть одно место – насаждение бука. Бук европейский. Только два насаждения во всей Беларуси есть. Скоро собираемся там семена собирать, да, и будем залаживать. У нас есть в лесхозе свой питомник. Вот такие интересные какие-то деревья, где есть, мы собираем, и там это вот все потихонечку разводим и вводим потом в лес.
1: Бук-бук, амаля нам так само хочется у лес, тому идем по экостежце, даўжыня якой километр 200 метров. На шляху информационные стенды, на яких флоры и фауна заказника, и показальники есть, каб не пропустить цікавасці, напрыклад, дрэва кахання з легендай. Падказвае намеснік кіраўніка организации по эдалагічнай работе Мазырскага доследнага лясгаса Вольга Пивоварова.
3: Старые времена, молодая пара очень любили друг друга, а родители были против. И вот они убежали, можно сказать, в лес, взявшись за руки, попросили Бога, чтобы они остались навсегда вместе. Можем к нему пройти, да?
4: Да,
3: там Бук идет, да, вот они вместе как за ручку взялись, и молодожены очень много приезжают, повязывают ленточки, загадывают желания.
1: Да любой человек загадать может. Достатково пройти под агульной рукой дрэву, докрануться до их и попросить самое-самое. Думаю, не обовязково с каханем связанное. Якой вось утульности попросить, релаксу. И тут далеко исти не трэба. Для гэтага ёсць спецыяльнае месца. Босаногая стежка даўжынёй каля 25 метраў.
3: Для того, чтобы пройти по босоногой тропе, то есть у нас есть локация, это первые шишки, щепа, щебень, кора, нарезанные пятачки, песок, опилки, опять же, ступеньками сделаны пятачки, шишки, камни. В принципе, как бы тропа, она укрепляет иммунитет. Если кто-то хочет пройти по ней, ну, это, соответственно, надо в теплый период желательно проходить по ней босиком, осуществляет массаж ступней. Вот такие вот моменты.
1: А мы идем далее. Напереди мишка на древе.
3: Почему так называется? Береза. И на березе нарость такая в виде мишки. Как смотрящий за оврагами. Вот мы начинаем подходить. Угу, сидит.
1: Головное близко не подходить, бо чем меньше отлеглость поміж вами, тем меньше медведчага застается. Да и силы поберегчи варта, бо хутка на гору Коршакову будет уздым.
3: Это самая высокая точка в Мозыре, 227 метров, то есть почти 221 метр.
1: Зручный обуток допоможе и подняться, и спуститься с Коршаковой горы. А там и прыгожа, и дух захопливая, и голова так само крутится. Можа яна и от чистого поветра такое робить, кто ведая, але докладно, Мазырские яры – это тое самое место, где и гуляется цікаво, и дыхается наполнится, еще и уражение шмат, эмоций столько ж. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Генеральны дырэктар харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Цюнь-Цюнь-Юн высока ацаніў уклад Аляксандра Лукашэнкі ў паспяховае развіццё Беларусі. Аб гэтым ён заявіў на сустрэчы з беларускім лідарам у Мінску.
2: Уважаемый господин президент, большое спасибо за эту встречу. Для меня огромная честь находиться здесь. И позвольте сразу же отметить, что этот визит в статусе генерального директора ФАО поистине исторический. И у этого визита есть несколько целей. Первое – поприветствовать вас. Вы известны не только в России и в Китае, вы известны политик во всем мире. И я хотел не только поприветствовать вас, но и выразить свою признательность и свою высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси. И мы особенно ценим, я особенно ценю все то, что вы сделали с момента приобретения страной независимости в 90-х до момента ее расцвета. То есть теперь Беларусь является страной с средним уровнем дохода, и этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд. И вы продемонстрировали просто великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Вторая цель – это изучить продовольственную безопасность Республики Беларусь, потому что здесь она тоже на уровне высоком, который можно приводить в пример. И мы знаем, что Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, эти продукты идут и в другие страны, особенно помощь африканским странам и странам Азии. Потому что западные политики только говорят, но до дел обычно не доходят.
1: Міністэрства замежных справ арганізавала дабрачынны паказ спектакля для дзяцей «Гісторыя шакаладнага дрэва». Мерапрыемства да міжнароднага дня абароны дзяцей адбылося ў нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. На паказ былі запрошаны выхаванцы дзіцячых інтэрнатных устаноў Мінска, Маладзічна і Вілейкі, а таксама дзеці прадстаўнікоў замежнага дыпламатычнага корпуса і супрацоўнікаў Міністэрства замежных справ. Смяротная дарожная аварыя адбылася ў Верхнядзвінскім раёне. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на аўтадарозе Р-20 Віцебск-Полацк мяжа Латвіі пажылы вадзіцель мапеда выязджаў з другараднай дарогі і не даў перавагу легкавому аўтамабілю. У выніку здарэння пенсіянер ад атрыманых траўмаў памёр на месцы. Па факце праводзіцца праверка.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафона Данута Антілеўска, як заўсёды па панядзелках, за кранем тэму гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік дзяржаўнай інспекцыі Мінска, Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый дзень.
1: Сергей Васильевич, 1 чэрвеня, гэта не толькі пачатак лета, гэта цудоўны дзень, таму што сёння, як кажуць, прафесійнае свята ўсіх дзяцей. Вось так. Што ў сувязі з гэтым можаце вы нам сказаць? Як наша дзяржаўная інспекцыя занимается обороной детей?
2: Ну, знаете, госавтоинспекция всегда рядышком и всегда готова оказать помощь и обучение нашего молодого подрастающего поколения. И уже мы провели ряд и череду мероприятий, как и в рамках специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» И в настоящее время продолжаем, потому что, напомню всем водителям, будет оно проходить до 5 июня. Также провели единый день безопасности дорожного движения, где рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения как взрослым, так и детям. Посетили трудовые коллективы, школьные учреждения. Провели нашу акцию «За безопасность вместе», где также призвали всех участников дорожного движения, без исключения, будь то пешеходы, будь то водители, будь то маленькие детки, будь то взрослые, к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. И правильно вы сказали, что в этот день мы хотим уже поздравить всех детей с выходом на каникулы, на летние, получить массу удовольствия, провести замечательное время. Ну а для этого, как я уже и говорил, необходимо обеспечить себе безопасность, соблюдая те же правила дорожного движения, соблюдая те же правила поведения в быту, которые позволят каникулы провести прекрасно и никогда не расстроиться.
1: И дайте треба у черговый раз, махчу бы нагадать этим самым дорослым, что треба не только вздохнуть с полегкой, что вось скончилась школа, а садок, и накировать своих деток до бабуль, дядуль, куда-нибудь там на даче и у лагеря. А что повинны ведать, памятать сами дорослые?
2: Ну, это вы правильно говорите. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я немножко расскажу формирование даже наших статистических сведений, которые включают в себя даже транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. И вот по нашей статистике лишь только 40% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине самих деток. Это типовые нарушения, которые мы наблюдаем. Это переход улицы на запрещающий сигнал светофора. Это также выход на проезжую часть дворовой территории из-за стоящего транспортного средства. Самое, что последнее, ну не знаю, назвать курьезно, либо для нас это вопиющий случай, это комплекс нарушений со стороны несовершеннолетних, где на самокате вдвоем, не спешиваясь, пересекали проезжую часть, ну и как следствие уже еще и на запрещающий сигнал светофора, и как следствие уже оказались под колесами автомобиля. Благо обошлось без жертв, но дети получили травмы. Ну и остальные 60%, как мы уже скажем, это все на совести уже непосредственно взрослых, которые либо не выполнили требования правил дорожного движения в части предоставления преимущества этому ребенку, пешеходу на пешеходном переходе, либо не перевозили детей в тех условиях, которых не требует правила дорожного движения. Без удерживающих устройств, это не пристегнутых, что как следствие приводит к травмированию. Почему? Потому что сила инерции, она коварна. При резком торможении, либо внезапном столкновении с транспортным средством, ребенок не пристегнутый по инерции продвигается вперед автомашины, натыкается на различного рода предметы, рычаги, панель, лобовое стекло, ну, что ведет к травмированию. Зачастую это травмирование серьезное и всегда может принести угрозу жизни ребенку. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание, никакой перевозки на руках детей, потому что своей массой тела, своей инерцией человек еще может сделать хуже, придавить ребеночка и нанести ему тяжелые травмы. Это также перевозка того количества, которое предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства. Это перевозка, как я уже говорил, с использованием удерживающих устройств, согласно весу, возрасту, росту ребенка. Никогда прошу об этом не забывать, уделять этому пристальное внимание. И, в принципе, вообще, перевозя детей в машине, следует помнить, что ответственность водитель несет не только уже в этой ситуации за себя, а и за тех детей, которые находятся у него в салоне. Поэтому проявление излишней бдительности будет не лишнее. Это соблюдение скоростного режима, это соблюдение правил обгона, то, что зачастую является причиной уже, так скажем, кровавых трагедий.
1: Многие батьки, яны вырашают, что коли я пришпилены, то я могу трымать гэтага там, ну, дитя. И, сдается, все эксперименты и житё доказало, что нават маленькое дитя, нават дорослый мужчина у момент сутыкнения, например, автомобиля, некой перешкоды, резкого спынения, он не может утрымать.
2: Так и есть, все правильно говорится, и зачастую вот это травмирование происходит из-за того, что держал, вроде обеспечивал, но в то же время не смог должным образом удержать ребенка, и как следствие удара. А еще хуже, как я и говорил, это если своей инерцией массы тела, если еще и пассажир не пристегнут, просто наваливаются на детей и уже принося значительные увечья.
1: А вот на конт ожидания дитяти побач с водителем сесть, с какого возраста можно?
2: Старше 12 лет лишь можно перевозить на переднем сиденье, но он должен быть пристегнут, опять же, согласно правилам дорожного движения.
1: Усе едуць з Мінска, некія рэйды спецыяльныя, не ведаю, комплексныя мерапрыемствы яшчэ запланаваны.
2: Ну, вы знаеце, мы на пастаяннай аснове ведзём кантроль і ні в коім случае не, так скажам, не упрашчаем в этих моментах, даже с учётам нашай так загружанасці. А в такія перыяды мы асоба больше уделяем внимание. Почему? Потому что, опять же, скажу так, что количество тех же перевозок детей увеличивается в каникулярный период времени. В основном это дальние поездки, которые также несут под собой отдельные, так скажем, моменты и сложности. Сложности, связанные с длинными монотонными движениями водителя, что может приводить и где-то к потере бдительности, и к засыпанию. И наша святая долг и обязанность где-то предотвратить такого рода события и не допустить дорожно-транспортного происшествия.
1: Какое подохульнение сделаем у Международный день обороны детей?
2: Я прошу всех взрослых вспомнить о безопасности деток и принять самое непосредственное участие в ее обеспечении. Это может быть как словом, так и делом. Отправляя на улицу, рассказать те основные риски, рассказать те основные проблемы, которые их могут возникать на дороге, в принципе, на улицах, чтобы ребенок не допускал их и ни в коем случае не произошло какой-то беды. Позаботиться об этом, ну, рассказав и показав даже личным примером, как это необходимо делать.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник дзяржавнай інспекцыі Мінска, Сергей Бабіч, я жду Анчелевская. Развітвайся самыми лепшими пожаданнями.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки». Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Пачынаецца лета, у дзяцей доўгачаканыя канікулы, гэта значыць, многія сем'і паедуць на адпачынак і аздараўленне за мяжу. Аднак не заўсёды атрымліваецца, што дзіця адначасова могуць суправаджаць і мама, і тата. А часам і наогул яму трэба перасячы мяжу з іншымі сваякамі або ў суправаджэнні трэнераў, кіраўнікоў, творчых калектываў і іншых асоб. Парадак выезду непаўналетніх грамадзян за межы краіны вызначаецца адпаведным законам Рэспублікі Беларусь, дзе прапісаны асноўныя прынцыпы і працэдуры перасячэння мяжы. Якія дакументы патрэбна мець на руках для таго, каб дзяцей выпусцілі з краіны, ва ўсіх нюансах дапаможа разабрацца натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Інэса Буглак.
2: Сейчас эта тема очень актуальна, и ежедневно просто десятки родителей хотят оформить такое согласие, поэтому сейчас это наиболее востребовано нотариальное действие, потому что лето, все куда-то едут, планируют и все готовятся. Для выезда ребенка за пределы Республики Беларусь нужно оформить согласие родителей на такой выезд. Такое согласие не требуется, если ребенок едет с одним из родителей или с обоими родителями. Но если ребенок едет с бабушкой, дедушкой в составе организованной группы, то такое согласие обязательно для белорусских пограничников. Его нужно оформить у нотариуса. Для этого оба родителя, либо если они не могут вместе, они могут сделать каждый отдельно, должны обратиться в нотариальную контору, в любую, какая им только удобна, даже не привязываться к месту жительства, и оформить нотариальное удостоверенное согласие. При этом при себе они должны иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, чтобы проверить законные права родителей. Согласие можно оформить как на одну поездку, так и до достижения ребенком 18-летнего возраста. Еще говорю, что если ребенок выезжает в страны, где нужна виза, то посольство может потребовать, даже независимо от того, что ребенок едет с одним или с обоими родителями, согласие обоих родителей, поэтому заранее нужно об этом тоже подумать и подготовиться. Если тренер везет часто детей, да, тогда указывается, что в сопровождении тренера либо можно указать общие фразы в составе организованной группы.
1: Нярэдкія ситуации, калі непаўналетняга падчас выезду за мяжу суправаджаюць апекуны, або один з бацькоў памёр, ці наогул звесткі про, напрыклад, тату адсутнічаюць у пасведчанні аб нараджэнні дзіцяці.
2: Если у ребенка есть опекун, то опекун должен прийти со своим удостоверением опекуна и тоже сделать такое согласие, чтобы потом не было проблем на границе. Еще есть такая ситуация, что один из родителей умер, но понятно, что пограничники наши этого не знают, поэтому обязательно нужно ребенку дать либо нотариально заверенную копию свидетельства о смерти второго родителя, ну, либо, если доверяете, то оригинал, потому что на границе могут быть вопросы, и одного согласия будет недостаточно. Либо, если ребенок записан со слов матери, то тоже нужно в ЗАГСе взять справочку об этом, чтобы потом у ребенка выпустили согласием только одного из родителей. И если иностранный гражданин дает согласие, то тоже нет проблем, перевод паспорта делает у переводчика, который внесен в реестр наших переводчиков, мы все сделаем. Главное, чтобы был паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
1: Разам з тым, у некаторых выпадках нотарыус не зможа засведчыць згоду на выезд дзіцяці з-за мяжу Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, калі адзін з бацькоў раней аформіў афіцыйную забарону на яго выезд, калі судом устаноўлены асаблівы парадак выезду, або ў выпадку, калі дакументы не адпавядаюць патрабаванням або адсутнічаюць іх арыгіналы.
2: Только если нет документов, удостоверяющих личность у родителей, либо они пришли в негодность. Поэтому нужно заранее все предусмотреть. Документ, удостоверяющий личность у родителей, это паспорт, либо вид на жительство, если иностранный гражданин у нас проживает, но должен быть обязательно в оригинале.
1: Таким чином, коли плануется выезд за межи нашей республики неполнолетних, батькам або іншим законным представникам дитяти, варто загадя доведаться про все особливости отримання засвідченої нотариусом згоди и грамотности. Падрыхтавацца.
0: Прававое поле. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Александр Лукашенко разлічвае на падтрымку прыморскага края ў гандлі Беларусі з паўночнай Карэяй. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Алегам Кажамякам.
2: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
3: Ну, вы соседи там.
2: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
3: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
2: Паром вы дополнительный.
3: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
2: Угу. Вот, то есть, ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгоднее для Приморья в том числе.
1: Больш за треть жыхароў Літвы выступаюць за змякчэнне санкцый у дачыненні да Беларусі і за дыялог з беларускімі ўладамі, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на вынікі апытання. За ўзмацненне санкцыйнага ціску на Беларусь выступілі 17% удзельнікаў, а 11% лічаць, што абмежаванні павінны быць поўнасцю зняты. За змякчэнне санкцый у асноўным выказваліся рэспандэнты старэйшага ўзросту. Міжнародны спартыўны фестываль «Iron Star» пройдзе ў Мінску 6-7 чэрвеня. У рамках мерапрыемства адбудуцца адразу некалькі гонак. Трыатлон з дзвюма дыстанцыямі, дзіцячы, жаночы і мужчынскі забегі, заплывы на адкрытай вадзе, а таксама эстафета для двух чалавек, дзе кожны з удзельнікаў пераадольвае роўны адрэзак шляху. Велагонка пройдзе па цэнтральных праспектах сталіцы, спаборніцтвы па бегу запланаваны ў парку перамогі, а заплыў на Мінскім моры.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, сонечные люди. Это Радио «Столица», у эфиры капитан шоу «Навигатор». Для тех, кто теперь стоит у затора, едет на дачу, ти уже психологично звольнился от починок еще учора и после обеда. У студии я, Андрей Крупич, той самый человек, який каждый год сустракая первый понеделок лета, так быцем гэта релиз нового альбома любимого гурта. Побач со мной сегодня працуя наш гукорежиссер Оксана Хамин. Той самый человек, який сегодня пришел у студии у таким настрое, быцем у яе внутри уже кавалкаў 6 шашлыку, литра 2 квасу и песня Summer of 69 на полторы. Сегодня сябры понеделок, але незвычайных. Это первый понеделок лета, а значит новая сторонка, новый сезон, новые махчимости и, конечно, старые шорты с карманом для надеи. Сегодня мы не будем бурчать, что знову направ. Лето – это настрой. Як бы ты себе не отчувал, ведай. Напереди еще 90 дён, каб зарабить усё лепей. Початок лета отзначаем, ну а с нами отзначать и наступные выканаўцы. Для вас прогучать. Accept, Карпеклани, Скидро, Мэри Роуз, Animal Drive, Браво и Рейнбоу. А еще шмат інших. Заставайтесь с нами. Усіх пачуем. Погнали. Погнали.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 19 хвилин, это радио столица, и сегодня у нас первый день лета, сябры. Погутарим сегодня про лето, про ваши планы, я расскажу вам про свои. Я планую лето с великой литеры В, каб гэта были вандроўкі, вогнішчы, вишни, велосипед и вельготный асфальт под дождем. Бо нават дождь летом, ён мне здаецца романтичный. А яшчэ спать на балконе, глядеть кино на улице, читать книги на свежем поветры и подманывать себе, что не пойду на працу, а побегу у леса. А что вы, сябры, что вы плануете? Можа скакать где-нибудь на фестивале, быть на даче с шашлыком и аудиокнигой, например, ти, можа просто жить повольно и с густом. Напишите, бо сегодня не простый понеделок, это дата старту лета 2026. Будем сподеваться, что лето будет нам сприять и температура Температура такая, як нам потребна. Кожны ведае, якая яму потребна. Мы хочам, каб было тепло. Рухаемся.
0: Навігатор на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:37 хвилин, радио столица, наша рубрика «Что там на дворе?», початок лета, сегодня это мы и обмярковываем. Завтра у нас будет в Минску плюс 22, плюс 24 легкие облоки, але солнце перемагая на дворе, как поверить, это будет мое лето. У Гродни 21-23, махчимые опадки, але не истотные. Идеальный день для того, как помарить про мора. Брест плюс 22. 24, сонейка светить, але так само може крышечку капнуть. В улице полные людей с мороженым и надеей на доброе лето. Могилев плюс 22, плюс 24, сухо, свеже. Небы хтось-ти повернул ручку, летний настрой у правый бок. Гомель плюс 22, плюс 24, так само, без опадков, легкий ветрик. Дыхать хочется с густом. У Витебску 21-23, первые соправдные променчики солнца. Ты глядишь у неба и думаешь, авось и оно лето. Мне сдается, лето почалося соправды круто, было довольно прохладно, май был, ну скажем так, мог бы быть больше теплым, але червень почался таким, як треба, каб ён таким и заставался. Ну а вы заставайтесь с нами, мы вас любим. Погнали.
1: Навигатор на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы знову у ефіры, і як співав старий добрий Брайан Адамс, «Those were the best day of my life». Дык чого ми будем чакати, зробім гэта лето найлепшим разом, бо ми не пасивные слухачі. Мы стваральники своего летнего плейлиста. До речи, плейлист у нас будет таким. Прогучать Металлика, Мантра, Гран Кураж, Ван Хален, Anyway, Sleeping with Sirens, Chive и хутка будут финны с Arion. Это доволі паспяховый финский хэви-метал гурт. И он утворен у далеким уже 2011 годе. Гітарыст утварыў яго Айва Кайпанен. Набылі вядомасць пасля выканання сваёй дэбютнай песні, якая называлася «Lost», і было гэта на адборы Фінляндыі на конкурс песні «Еўрабачанне». Зараз яны также вядомыя у Скандынавіі, як, напрыклад, тыя, хто перамаглі на «Еўрабачанне», мы памятаем поспех «Лордзі» і будзем слухаць іх трэк пад назвай «Blameless Paradise». Пачынаем, пагналі!
0: Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Чем у Минску скончился бытовый конфликт помеж соседями и что поражает молодому жлобинчанину за езду без водительского посвечения? Об этом и не только в ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Могиляучанин забрал помилково выданные гроши у банку и стал фигурантом криминальной справы. Комментарий наместника начальника отдела криминального вышуку милиции Могилева Александра Василенки.
2: В Октябрьский РУВД Могилева поступило сообщение от представителей банка о недостаче денежных средств. Установлено, что клиенту по ошибке была выдана сумма, значительно превышающая положенную. Мужчина забрал деньги и покинул банк, не сообщив о произошедшем. Сотрудники уголовного розыска изъяли денежные средства и вернули законным владельцам.
1: У Минска браты забили соседы и схавали доказы злочинства. Криминальный конфликт отбылся, коли фигуранты разом с забитым распивали спиртное. Один из обвиноваченных узял провод от подаужальника и стал душить соседа, а после разом с братом нанес ему несколько ударов ножом в область шеи и головы. Потом фигуранты выкопали у леса яму, привезли туда труп, засыпали его цементом и грунтом. После этого вернулись до гаража, где спалили доказы злочинства. Раз несколько дней у милиции с заявой об зникнении мужчины звернулася его мати. Фігурантов затримали, яны призналися у зробленим. Кримінальна справа накірована у суд. Молодого человека за рулем ВАЗа без права керования затримали у Бобруйском. Как поведомили у державной инспекции, неодноразовые потребования спыниться он игноровал. Расследование одолжилось недолго. Водитель кинул автомобиль разом с пассажирами, поспробовал сховаться, однако неузабаве был затриманным. Высветлилось, что за рулем находился 18-годовый жыхар Жлобина без водительских правов. Это повторное его порушение за опошний год. Автомобиль сместили на охранную стоянку, удочинение до фигуранта склали 7 административных протоколов. Ему необходимо выплатить штраф 1500 рублей. Махляры телефонуют пенсионерам и пропонуют переразлик пенсии. Как поведомляют правоохранники, по этой схеме ахвера аферистов стала 75-годовая минчанка, у якой выманили пашпортные данные. Далее с потерпелой связался и лжемилиционер. И он заявил, что женщина удельничает в незаконных финансовых операциях и пропоновал передать сбережения курьеру для декларования, каб нібыта застерегчи их. Правоохранники нагадывают, при подобных звонках необходимо спынить размову и поведомить у милицию по номеру 102.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларусь адыгрывае важнейшую ролю ў забеспячэнні планеты харчаваннем. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Цюй Дуньюем.
2: То, што вы прыехалі ў Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производство продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси. И многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Президент подписал закон об изменении закона о попытаниях регулирования земельных отношений. Документом, у приватности, уносятся новации у кодекс об земли, накерванные на узмацнение отказности мясцовых органов улады за развитие регионау. Громадские слухания по пункте похования радиоактивных отходов в Беларуси отбудутся сёлета, поведомили в Министерстве энергетики. У планах на наступный год – распрацовка архитектурного проекта и проведение державных экспертиз. Увод объекта в эксплуатацию отбудется до конца 2030-го. Как отзначили в ведомстве, совместно с российскими профильными организациями, белорусским экспертам необходимо выбрать безопасную пляцовку, оптимальное с пункту гледжения безопасности техничное решение, а так само организовать належную подрыхтовку персонала. Хоккеисты Даррен Дзиц и Кирилл Воронин покинули Минский «Динамо», поведомили в пресс-службе континентальной хоккейной лиги. Дзиц заключил контракт на 2 года с Сибиру. Спортсмен в сезоне 25-26 провел 56 супредстояний в регулярном чемпионате. На его рахунку 5 закинутых шайб. Нападающий Воронин перешел у Минский «Динамо» в студені 2026-го. Провел 15 гульняв, забил 1 гол, набравши 2 пункты. Свою карьеру он протягне у Сочи. По данных Белгидромета, 2 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только у заходних районах короткочасовые дожди. Днем местами навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Ночная температура поветра плюс 5-12, у день 20-25 градусов тепла. У областных центрах у авторок чакается. У Гродне плюс 21-23, у Бресте, Витебску, Гомеле и Могилеве 22-24. У столицы у ночи 8-10, у день 22-24 тепла, без опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Спробы изолировать Беларусь от сусветного рынка минеральных угноений только обвостряют сусветную харчовую проблему, заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором харчовой и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цуй Дун Юем.
2: Продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся в обеспечении их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать, повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире.
1: Президент провел кадровое назначение во Узброенных силах. Полковник Павел Прасал призначенный начальником управления связи Генерального штаба Узброенных сил. Генерал-майор Вадим Романьев призначенный наместником начальника Генерального штаба по боевым керованиям. Команда спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» Министерства внутренних справ заняла другое место на международном чемпионате по практичной стрельбе, который прошел у Пскове. Усяго на турниры выступили 29 команд, которые представляли разные подразделения силовых структур. Спаборництвы в формате трехборья проходили как днем, так и ночью, независимо от надворья. Эксперты продемонстрировали майстерство обыходжения с пистолетами, автоматами, снайперскими винтовками и кулеметами. Часовые автобусные маршруты для удельников и гостей выставы «Белаград-2026», якая откроется завтра в Международном выставочном центре, организуют у столицы, поведомили на предприемстве «Минск-Транс». Сярод их автобусы номер 912Э от станции метро «Академия наук» и 962Э от станции «Пушкинская». Интервал руху в складе от 15 до 20 хвилин. С актуальным раскладом можно ознайомиться на сайте «Минск-Транса». По данных Белгидромета, 2 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только у заходних районах краткочасовые дожди, днем местами навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Ночная температура поветра плюс 5-12, у день 20-25 градусов тепла. У областных центрах у авторок чакается. У Гродне плюс 21-23, у Бресте, Витебску, Гомелі и Могилеве 22-24. У столицы у ночи 8-10, у день 22-24 тепла, без опадков.

0: актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская, як заўсёды па панядзелках, закранем тэму гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік дзяржаўнай інспекцыі Мінска, Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый дзень.
1: Сергей Васильевич, 1 чэрвеня, гэта не толькі пачатак лета, гэта цудоўны дзень, таму што сёння, як кажуць, прафесійнае свята ўсіх дзяцей. Вось так. Што ў сувязі з гэтым можаце вы нам сказаць? Як наша дзяржаўная інспекцыя занимается обороной детей?
2: Ну, знаете, госавтоинспекция всегда рядышком и всегда готова оказать помощь и обучение нашего молодого подрастающего поколения. И уже мы провели ряд и череду мероприятий, как и в рамках специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!». И в настоящее время продолжаем, потому что, напомню всем водителям, будет оно проходить до 5 июня. Также провели единый день безопасности дорожного движения, где рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения как взрослым, так и детям. Посетили трудовые коллективы, школьные учреждения. Провели нашу акцию «За безопасность вместе», где также призвали всех участников дорожного движения, без исключения, будь то пешеходы, будь то водители, будь то маленькие детки, будь то взрослые, к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. И правильно вы сказали, что в этот день мы хотим уже поздравить всех детей с выходом на каникулы, на летние, получить массу удовольствия, провести замечательное время. Ну а для этого, как я уже и говорил, необходимо обеспечить себе безопасность, соблюдая те же правила дорожного движения, соблюдая те же правила поведения в быту, которые позволят каникулы провести прекрасно и никогда не расстроиться.
1: И дайте треба у чарговы раз, махчима нагадать этим самым дорослым, что треба не только вздохнуть с полегкой, что вось скончилась школа, а садок, и накировать своих деток до бабуль, дядуль куда-нибудь там на даче и у лагеря. Что повинны ведать, памятать сами дорослые?
2: Ну, это вы правильно говорите. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я немножко расскажу формирование даже наших статистических сведений, которые включают в себя дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. И вот по нашей статистике лишь только 40% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине самих деток. Это типовые нарушения, которые мы наблюдаем. Это переход улицы на запрещающий сигнал светофора. Это также выход на проезжую часть дворовой территории из-за стоящего транспортного средства. Самое, что последнее, ну не знаю, назвать курьезно, либо для нас это вопиющий случай, это комплекс нарушений со стороны несовершеннолетних, где на самокате вдвоем, не спешиваясь, пересекали проезжую часть, ну и как следствие уже еще и на запрещающий сигнал светофора, и как следствие уже оказались под колесами автомобиля. Благо обошлось без жертв, но дети получили травмы. Ну и остальные 60%, как мы уже скажем, это все на совести уже непосредственно взрослых, которые либо не выполнили требования правил дорожного движения в части предоставления преимущества этому ребенку, пешеходу на пешеходном переходе, либо не перевозили детей в тех условиях, которых не требуют правила дорожного движения. Без удерживающих устройств, это не пристегнутых, что как следствие приводит к травмированию. Почему? Потому что сила инерции, она коварна. При резком торможении, либо внезапном столкновении с транспортным средством, ребенок не пристегнутый по инерции продвигается вперед автомашины, натыкается на различного рода предметы, рычаги, панель, лобовое стекло, ну, что ведет к травмированию. И зачастую это травмирование серьезное и всегда может принести угрозу жизни ребенку. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание, никакой перевозки на руках детей, потому что своей массой тела, своей инерцией человек еще может сделать хуже, придавить ребеночка и нанести ему тяжелые травмы. Это также перевозка того количества, которое предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства. Это перевозка, как я уже говорил, с использованием удерживающих устройств, согласно весу, возрасту, росту ребенка. Никогда прошу об этом не забывать и уделять этому пристальное внимание. И, в принципе, вообще, перевозя детей в машине, следует понять, что ответственность водитель несет не только уже в этой ситуации за себя, а и за тех детей, которые находятся у него в салоне. Поэтому проявление излишней бдительности будет не лишнее. Это соблюдение скоростного режима, это соблюдение правил обгона, то, что зачастую является причиной уже, так скажем, кровавых трагедий.
1: Многие батьки, яны вырашают, что коли я пришпилены, то я могу трымать этого там, ну, дитя. И, сдается, все эксперименты и житё доказало, что навод маленькое дитя, навод дорослый мужчина у момента сутыкнения, например, автомобиля, с некой перешкодой, терезкого спинения, он не может утрымать.
2: Так и есть, все правильно говорится, и зачастую вот это травмирование происходит из-за того, что держал, вроде обеспечивал, но в то же время не смог должным образом удержать ребенка, и как следствие удара. А еще хуже, как я и говорил, это если своей инерцией массы тела, если еще и пассажир не пристегнут, просто наваливаются на детей и уже принося значительные увечья.
1: А вот на конт ожидания дитяти побольше с водителем сесть. С какого возраста можно?
2: Старше 12 лет лишь можно переводить на переднем сиденье, но он должен быть пристегнут, опять же, согласно правилам дорожного движения.
1: Усе едуць з Мінска. Некія рэйды спецыяльныя, не ведаю, комплексныя мерапрыемствы яшчэ запланаваны.
2: Ну, вы знаеце, мы на пастаяннай аснове ведзём кантроль і ні в коім случае не, так скажам, не упрашчаем в этих моментах, даже с учётам нашай так загружанасці. А в такія перыяды мы асоба больше уделяем внимание. Почему? Потому что, опять же, скажу так, что количество тех же перевозок детей увеличивается в каникулярный период времени. В основном это дальние поездки, которые также несут под собой отдельные, так скажем, моменты и сложности. Сложности, связанные с длинными монотонными движениями водителя, что может приводить и где-то к потере бдительности, и к засыпанию. И наша святая долг и обязанность где-то предотвратить такого рода события и не допустить дорожно-транспортного происшествия.
1: Какое подохольнение сделаем у Международный день обороны детей?
2: Я прошу всех взрослых вспомнить о безопасности деток и принять самое непосредственное участие в ее обеспечении. Это может быть как словом, так и делом. Отправляя на улицу, рассказать все основные риски, рассказать все основные проблемы, которые их могут возникать на дороге, в принципе, на улицах, чтобы ребенок не допускал их и ни в коем случае не произошло какой-то беды. Позаботиться об этом, ну, рассказав и показав даже личным примером, как это необходимо делать.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник Державной инспекции Минска, Сергей Бабич, я знаю, Таня Челевская. Развитывайся самыми лепшими пожаданиями.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Рок-альбом на радио столица.
8: Корган и гитарист Джеймс Іха демонструють некалькі запальних гітарних імпровізацій, які охоплюють увесь спектр від студійної дисканальності у стилі Тома Шольца до нойз фатального віску Sonic Youth. Smashing Pumpkins майстерски переходить от бескомпромиссного арт-рока до поп-металла у духу Boston або Journey. Песни, наполненные мелодиями, которые чапляют, проникают в подсвядомость, за чего альбом сдается нашмат кратейшим, чем есть на самом деле. А еще прикинники рока, которые хочут змястона контексту, полюбили меланхолии за текстов, которые в основном склал Корган.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Можно стверджать, что тексты песен Коргана не призначены для детального анализа, что какие тексты для пешмота альбо «My Blood Valentine» и не просто закликанные створать певный настрой разом с музыкой. Але вокал занадто прикметный у миксе, как с гэтым погодиться. У музычным плане меланхолию мацовая позиция Коргана, як одного из самых амбициных авторов песен своего поколения, никто інший у альтернативном року не спробовал створить альбом такой должини, уже не кажущий про масштаб, и он, махчима, навод пораунается The Wall Pink Floyd. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать другую полову альбома, как с вами прожить цалком эту рок-историю.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

слова, их так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Радио столица кропка бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоўна и корыстно. Радио столица кропка бай.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.